природой управляет сознание, а не какие-то слепые законы. Если люди умеют находиться в контакте с этим сознанием или с какими-то представителями этой власти, допустим, даже не Верховный Господь, а какая-то иерархия пониже, упадевы, допустим, которые контролируют какие-то такие небольшие заведования, вот, это тоже приносит свои плоды, то есть, и люди получают такие вот интересные результаты. Если даже мы посмотрим на то, как вот в природе некоторые процессы осуществляются, мы увидим много разума, много заботы. Допустим, с тем же самым дождем облако формируется. То есть само по себе облако – это такой удивительный контейнер, который наполнен огромным количеством воды. До поры до времени все держится вместе. И даже если какой-нибудь реактивный самолет пролетит через дождевое облако, 3 капли упадет. Большой течи не будет. Представьте себе, что если у вас есть большой пакет с водой и дырка в нем сквозная, что? Он весь выльется, понимаете? Но через такой большой резервуар воды пролетает реактивный самолет и ничего практически. Он держится удивительным образом. А когда дождь начинается, как идет дождик? Очень интересно. Заметьте, кто позаботился о том, чтобы капли были конкретного размера? Ведь могла бы быть, знаете, капля такая солидная. Знаете, в детстве шутки были. С 10 этажа кидаешь целлофановый пакетик с водой, и кому-то там здорово, да? Могла бы быть капелька такая. Представьте себе, что если такая капля упадет куда-нибудь к вам на голову, вот, или просто на грядку даже. Она же не польет грядку. Она же там все сразу, будет ядерный взрыв, понимаете? Представьте себе, такая капля. Бух! И все. И от вашей грядки ничего не осталось. А так аккуратненько, как из леечки. Чик-чик-чик, такие маленькие капельки. Это что такое? Это забота, это разум, понимаете? Никаких случайностей вообще. Все настолько продумано, что если человек просто глазами знания посмотрит на жизнь, он увидит это фантастическое устройство, насколько все вообще идеально продумано в этом мире. Один ученый, известная книга, ученый Бэшем его звали, не помню как-то, написал книгу хорошую «Чудо, которым была Индия». Вот. Он индолог, ученый, и в этой книге он написал, что до нынешних, ну, так называемой современной цивилизации, вот Европа, Америка, что считается как бы венцом цивилизации, говорит, до этого наиболее развитой и сильной цивилизацией была совсем не Римская империя и никакая не греческая цивилизация, это была Индия, чудо которым была Индия. Это была самая сильная, богатая на свете страна. И он объясняет, почему она была сильной, самой сильной, самой богатой страной. Потому что там люди знали одну хитрость. Они понимали, что гармония мира и вообще благосостояние зависит от нашей связи с высшими силами. Они знали о том, что основа культуры – это ритуал. Ритуал обозначает определенный обмен. Ты что-то жертвуешь, что-то отдаешь, что-то посвящаешь и получаешь нечто взамен. Сейчас этим ритуалом мы тоже регулярно пользуемся. У нас эквивалентом обмена служит бумага, условно называемая деньги. Ну, то есть там какие-то знаки водяные, чтобы не подделали. Эта бумага является эквивалентом обмена. Мы обменимся. Нам не что-то нужно, иду в магазин, определенное количество бумаги с количеством ноликов отдаю, мне дают натуральные продукты какие-то, из них я там что-то делаю. Вот. Итак, мы постоянно вступаем в ритуал. И следствие этого ритуала является обмен. Я отдаю одно, получаю другое. Если бы, например, какой-нибудь человек из прошлого, из той же самой ведической Индии, сейчас бы ожил и посмотрел бы на нас, он думал, как странное дело. То есть эти люди уделяют такое большое внимание бумаге. Они скапливают бумагу эту с количеством цифрок каких-то. Вот это считается их благосостояние. Потом они идут эту бумагу, обменивают на какие-то продукты, вот на какие-то вещи. И вот так у них жизнь идет. Он бы сильно подивился этому. Точно так же он бы подивился так же, как мы сейчас удивляемся, когда нам говорят, что благосостояние зависит от того, насколько мы связаны с высшим миром. Обмен. То есть, допустим, мы отдаем не деньги туда, а мы туда посылаем свою преданность. И наша преданность оформляется через что она оформляется? Через определенную жертву. Ну, такие продукты, мы знаем, обычно в жертвоприношении используются как зерно, топленое масло, значит, разводится священный огонь, вызывается, значит, вишну, чтобы он в этом огне присутствовал. Вот. И, значит, на этот огонь возливается масло, сыпется зерно и поются гимны, которые прославляют его. Это есть тоже некий, так сказать, символ обмена. Мы отдаем туда, и вследствие этого сверху приходит все людям.

вы раздобрены. Вы привяжены к этой доброте, да? Нужно принять тот факт, что иногда ребенок будет совершать ошибки. И целью наказания является что? Во-первых, нужно понимать, почему ребенок ведет себя неправильно. Почему он совершает ошибки, начинает орать, например. Он орет просто и все. Это о чем говорит? Это говорит только лишь о том, что в его психике эгоизм пошел в разнос. И сам он, ребенок, сам по себе совладать им не может, потому что с ним не может, потому что в его психике не хватает сил. Когда ребенок орет, это не означает, что он такой вот дурной. Он просто не может остановиться. И наказание в данном случае в чем заключается? Наказание заключается в том, что мы проявляем милость к этому ребенку. Каким образом? Если это мальчик. Мы делаем так, что излишек его эгоизма мы берем из его сердца в собственное. И что для этого надо делать? Теперь послушайте. Немножко тантры, то есть немножко знания о тонком теле. Смотрите, у нас левая сторона является стороной, в которую энергия входит. То есть она входит у нас в левую руку, левую ногу, левую половину целиком. А правая сторона, это из правой стороны у нас энергия выходит наружу. Понятно? То есть у нас вот такой вот как вихрь, или как хотите, вот такой поток постоянно крутится. Вот. Теперь дальше. Что происходит, когда ребенок верещит? Это означает, что в его муладхара чакре, которая расположена в области промежности, эгоизма настолько много, что он не может остановиться никак. Теперь что нужно делать? Нужно своей левой рукой взять ребенка вот здесь, за запястье правой. Потому что вот отсюда идет максимум энергии. Вот отсюда, вот это вот предплечье, отсюда энергия очень сильно идет. Мы берем левой рукой сына за запястье правой. Это должен делать только отец. Женщины не должны наказывать вообще. Вот. То есть, что значит? Мы сейчас готовимся принять выход его энергии и забрать его себе. Прямо в сердце как раз. Вот. А потом правой рукой, вот у нас вот здесь, в ладони, в центре ладони, есть тоже чакра, через которую энергия идет наружу. Нужно в своем сердце по отношению к ребенку настроиться с огромной добротой и состраданием. Понимая, что сейчас мы будем просто выводить человека из нересурсного для него состояния, просто во имя добра. Что нужно делать? Нужно просто ему такой чувствительный щелчок в область Муладхара чакры, как раз вот. Да. В результате что происходит? Если вы сделаете все правильно, а я это проверял на собственном центре. Если вы правильно настроитесь, если вы все сделаете правильно, то знаете, ребенок, он вообще не понимает, что и не понимал, что с ним произошло. Понимаете, его сознание, когда он так вот орет, оно просто отключено. Перед вами неуправляемое живое существо, как на уровне вот животного, понимаете? Когда вы щелкнули, что произойдет? У него энергия из Муладхара чакры пойдет в левую сторону, в правую сторону, и как раз в вашу руку и зайдет в сердце. Вы в сердце почувствуете удар такой, тум, толчок такой, и станет тяжело сразу на сердце. Понятно? А ребенку как раз станет легко. Он будет вот так квадратными глазами на вас смотреть, он даже не поймет, что вы щелкнули потом. Вот это и есть смысл наказания. А если я тебя терпела, блин, такая, а теперь не знаю, что я с тобой сделаю, через ту же самую руку у него своего эгоизма выше крыши, а мы еще и свой добавили, он еще сильнее орать начал. Понимаете, поэтому если родители испытывают раздражение, то означает, не имеет права наказывать. Наказывать нужно только добротой. Теперь девочек как наказывают? Девочек вообще хлопать по попу нельзя. Девочки по отношению к мальчикам имеют очень тонкую и хрупкую психику.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: нужно уметь прощать симпатии мужа или вашего избранника к другим женщинам. Вот я даже специально фотографию нашел. Кто-то, может быть, знает. Очень мне нравится актриса Эмили Блант. Очень хорошая актриса, посмотрел почти все фильмы. Мне нравится, хороший вроде человек, неплохой такой. Ну, звезда, естественно, да? Вот. На санскрите, кстати, видите, в скобочках написано «вайшика». «Вайшика» буквально переводится, ну, как «куртизанка», да? То есть такая небесная танцовщица, что такое. А, то есть это никакая не проститутка, а наоборот такая, как такая светская львица, понимаете, да? Вот. Так вот, ну, жена моя знает. Я не знаю, может, она немножко не ревнует или что такое. Но вы поймите такую вещь. Я что, поеду на ней жениться, что ли? Это же тупо, да? Да? Я постеры не расклеиваю по дому. Не думайте, да, там. У меня нет фотографий, карточек каких-то. Я просто пришел, посмотрел, отдохнул в субботу вместе с женой. Сколько мы смотрели вместе фильмы. Посмотрели вместе фильмы, все нормально. Радуйтесь. Радуйтесь. Мужчинам нравятся женщины, запомните это. Мужчинам нравятся женщины. Мужчины приходят в наш мир, как в музей. И там вот восковые фигуры, все женские. Вот. Поэтому мужчина в любом случае будет смотреть на других женщин. Вот. Нам нужно контролировать не больше 12 секунд. Это шутка. Он в любом случае будет смотреть. Женщине нужно научиться ценить не то, что он не смотрит на других, а ценить то, что он смотрит, но остается с вами и выбирает вас каждый день. Продолжает выбирать вас. Это обязательно будет. Да? Тем более, если будут очень длительные отношения. Есть такой хороший анекдот. Мужу делают операцию. Сделали операцию, он под наркозом лежит. Жена пришла, ему там что-то стоит рядом. Он открывает глаза и говорит: «Какая ты у меня шикарная женщина! Просто обалдеть!» Глаза закрывает. Открывает через какое-то время. Такой: «Ну ты у меня красавица, красавица!» Опять закрывает. Он открывает, говорит: «Ну ты, да, симпатичная, ты симпатичная». Жена говорит: «Подожди, ты сначала шикарная женщина, потом просто красавица, а теперь как бы симпатичная?» Он говорит: «Ну наркоз-то проходит». Да. Вот наркоз, он у нас тоже есть. Этот наркоз проходит за первый год, может быть, за там еще что-то. Он наркоз есть. Этот наркоз называется вот романтическая сексуальная привязанность.
1: Розовые очки.
0: Он есть. Он впрыскивается к каждому человеку практически. Тут влюбленность, о чем Алексей, да, спрашивал. Вот. Но этот наркоз проходит. И важно, чтобы он прошел и что-то осталось. Потому что если он просто пройдет, ну все. Да? Не о чем больше говорить.
1: Не на что опереться.
0: Да. Вот. Поэтому важно, чтобы мы смотрели, да, внутрь и понимали, что вот эти все симпатии внешние, это так, ну вот как бы не особо. Пусть посмотрит там, что такое. Вот, но главное, он остается с вами. Мужчина начинается не там, где он, там сказать, не смотрит на других женщин, а мужчина начинается там, где он контролирует чувства. То есть мужчина, его уважают за то, что он чувство контролирует. У него чувство есть у него чувство, нравится ему, но он контролирует себя. И остается с вами. Вот это важно.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Потому что пища – это то, что мы постоянно принимаем внутрь. Это гуна входит внутрь 3-4 раза в день в нас, всю, на протяжении всей жизни. Поэтому есть выражение: вы то, что вы едите, какую гуну поглощаете, значит, в такое существо превращаетесь постепенно, качественно. И вот мы видим, что кого-то называют просто свиньей, хотя он человек. Что люди имеют в виду? Но у него такие грязные качества. Как? Потому что он ест как свинья, пьет как свинья, грязный как свинья, не моется. Вот это вот тама-гуна, тамас, образ жизни в тамасе, разрушительный. И хотя он человек, его сознание, оно на уровне животного. Это тамас. Поэтому мы должны резко отвергнуть эту пищу из тамаса. То есть невежество нужно отвергать человеку. Нельзя принимать. Это очень опасно. Потому что если невежество на самом деле войдет внутрь, вы даже не сможете понять, что вы в невежестве. Это невозможно будет даже себя оценить правильно, адекватно. Вы сразу становитесь неадекватным. Когда человек напивается, он говорит: а я не пьяный, давай поговорим. Ну подожди, давай проспись, а потом... Нет, а я не пьяный, что, разве я и пьяный? Я и почти ничего не пил, я все понимаю. Это тамас. Человек не может себя правильно оценить, и поскольку нет правильной самооценки, отсюда все беды у него. И в семье, и на работе, и в обществе. Все проблемы в отношениях из-за неправильной самооценки, то есть из-за невежества. То есть ему нужны знания о себе, чтобы быть адекватным, и правильно себе представлять, правильно о себе думать. Поэтому от невежества нужно отказаться. Пища в невежестве — это алкоголь, различные виды интоксикаций, это мясо, мясная пища, это невежественная пища, это рыба также, яйцо относится к этой категории. И некоторые растения тоже в невежестве, такие как, скажем, ну, ядовитые растения, мы не едим. Это невежество. Зерно в благости, фрукты в благости, овощи тоже, это сатвичная энергия. Масло, ги, орехи. Вот то, что молоко – это самый сатвичный продукт, поэтому пейте молоко, это очень, очень полезно для развития сатвы, интеллекта и сердца человека, коровье молоко. Это пища. И из этих продуктов можно готовить тысячи очень полезных блюд, которые очень полезны для нашего здоровья, интеллекта и самоосознания. Вы почувствуете просветление просто благодаря вот правильной даже диете. Пища в страсти, она слишком, может быть, чрезмерно горячая, или слишком жареная, слишком соленая, слишком острая, слишком холодная. Ну вот такие вот вещи. Слишком возбуждающая. Она возбуждает аппетит, активизирует человека во время приема еды, он чувствует себя активным, как праздник, знаете, но вызывает болезни. Как мы говорили, гуна страсти, она имеет плюсы и минусы. Она активизирует, но вызывает болезни, изнашивает быстро тело человека. И поэтому пища должна быть правильно сбалансирована. Например, мы готовим томатный суп с вами, это пример, где главный ингредиент – это томат, помидор. Это сатва гуна. Это овощ сатва-гуна. Но если вы приготовите один помидор, ну, не почувствуете его вкуса в должной мере, если не посолите его. Но соль, которая вот выявляет вкус продукта, она невежественная, это не пища. Никто не ест просто соль. Но вы должны добавить ее правильным образом туда, чтобы просто подчеркнуть вкус помидора. Она хороша в своем количестве. И также вы можете взять туда, добавить специи, как горчица, скажем, черная. Если вы пожарите эту горчицу на масле, она дает такой удивительно ореховый запах, аромат и вкус. И можно добавить немножко чили в страсти. Горчица – это сочетание тамаса с раджасом, а чили, перец острый – это страсть. И вот если все в должных правильных пропорциях, то получается потрясающее блюдо, томатный суп называем. Но главный вкус должен принадлежать помидору. Ни чили, ни соли, ни горчицы. Преобладать должна сатва. То есть остальные гуны лишь подчеркивают вот это превосходство.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

И также мы разобрали сегодня, кто этот я, потому что я всегда меняюсь. Я женщина, я мужчина, я директор, я Вася, я отец, там, я друг, там, я враг, там, не знаю, русский, мусульманин, христианин. То есть я постоянно меняюсь, в зависимости от обстоятельств, я буду вот принимать какую-то, ну, личинку на себя. Для чего нам нужно ложное эго? Правильно, ложно обуславливаться. Каламбур такой. И мы привели пример, да, сегодня? Ну, еще один пример для понимания, для чего нужно ложное эго. Чтобы комфортно себя чувствовать и выполнять свои обязанности. То есть надо обусловиться кем-то и выполнить свои обязанности, и тогда вы комфортно себя будете чувствовать. Надо обусловиться ложно, но правильно. Ребенок, например. Он подходит к вам. Или, например, вы заходите в дом. Вы кто? Кто сейчас в это время я, когда я в дом зашел? Никого не вижу. Я хозяин дома. Я принимаю такую оболочку, маску так одеваю, невидимо, я хозяин. И раз выходит, например, жена, уже некомфортно быть хозяином, потому что конкурент, ну, тоже хозяин. И поэтому нужно маску хозяина снять, одеть маску мужа. И комфортно, и классно. И теперь нужно долг свой выполнять, как мужа. И при этом я еще и хозяин. Но я сейчас хозяин не в главных ролях. В главных ролях я муж, так комфортнее. И жена сказала: привет, дорогой, как дела? Что-то принес? Нет, ничего не принес. Ну ладно, и пошла дальше. Ушла. Все, я уже как-то и муж, и не муж, ну непонятно, да, например. И раз ребенок выходит из комнаты, папа, привет, вы, о, муж, маску мужа снимаю, одеваю маску отца. Комфортно. Здорово себя чувствую, так классно. Так. Потому что мужем как-то некомфортно здесь быть. Надо ложно обусловиться, но правильно. Я отец. Да, сынок, здорово, как... И общение идет. Комфорт. Выполняю обязанности. Как там в школу ходил, там в чем бы то ни было. Обязанности выполняю сразу. И комфортно себя чувствую. Потому что если будете выполнять обязанности мужа перед сыном, некомфортно будет. И ребенок тоже ушел, например. Или, например, ребенок подходит к вам, а вы мама, обусловились мамой. Он говорит: мама, я кушать хочу. Вам надо обусловиться мамой, накормить его. Ну, то есть выполнить обязанности, комфортно себя чувствовать будете. Не надо обуславливаться женой или женщиной. Нет, мама просто. Не надо говорить ребенку: знаешь, сынок, вообще-то я не мама, я душа. И ты душа, ты не сын мой, ты душа вообще-то. Ты полон знания. Иди сам на кухню, ты все знаешь, приготовь и поешь просто, да? То есть дискомфорт будет. Поэтому нужна ложная оболочка, я, ложного я. Обусловлюсь мамой, выполню свои обязанности, будет комфортно и сыну, и мне просто, да? Но при этом, при всем, я не забываю, что я душа, но временно занимаю позицию для комфорта просто.

0: что же мы сегодня узнаем про любовь? Ведь про нее так много сказано уже.
1: Да, вот про нее много сказано, про нее много написано, про нее много обдумано всего. Но до конца никто не понимает, что же такое любовь.
0: Угу.
1: Ученые пытаются вычислить гормоны какие-то, выделить какие-то химические реакции, определить, что-то еще пытаются сделать. Многие пытаются какое-то определение дать любви. И этот процесс длится очень долго, и до сих пор как бы нету такого жесткого определения. Что же такое любовь вообще? Как же ее можно увидеть, понять, определить, любовь ли это или не любовь это? Всех это интересует вопрос очень сильно. Но любовь можно только почувствовать, наверное, я так думаю.
0: О, да.
1: Мне нравится такое определение, которое говорит о том, что любовь – это бескорыстие, это счастье, это взаимность и это добровольность. Вот, мне кажется, это самое лучшее определение любви.
0: И ни о каком всплеске гормонов и речи быть не может.
1: Ну, гормоны, конечно, всплескивают где-то там, но все-таки что-то должно быть как-то более возвышенно надо относиться. У нас по разным случаям всплескивают гормоны, не всегда это хорошо.
0: И не всегда это любовь.
1: Не всегда это любовь, поэтому надо, конечно, о ней говорить можно. О ней приятно говорить, о ней говорить очень хорошо. Это такая тема приятная. Любовь бывает разная, все знают об этом. Бывает между мужчиной и женщиной, между матерью и сыном, или матерью и дочерью, или там между братьями и сестрами, между бабушками и дедушками, между друзьями бывает тоже любовь. Сейчас современное общество немножко исказило все эти понятия, и даже бывает странно, когда друзья действительно любят друг друга, то все думают, они, наверное, какие-то не такие странные, с отклонениями, но на самом деле бывает чистая любовь, братская, они на самом деле любят друг друга и хотят выразить свою любовь по отношению друг к другу. В этом нет ничего постыдного. Я когда был в Индии, у них очень принято даже, когда два юноши, друзья, они идут за ручку, прогуливаются. Так вот идут, качают руками вдвоем. И у них там часто это можно увидеть. Поэтому понимание любви, оно чистое понятие. Это чистое понятие. И очень неприятно, когда это понятие оскверняется какими-то домыслами, испускается ниже живота. Это очень-очень неприятно.
0: Угу.
1: Вот так вот.
0: Понимаю.
1: Да, понимаете. О любви много было сказано. Однажды один искатель истины пришел к святому человеку и сказал ему: «Я хочу найти путь к Богу, помоги мне, пожалуйста». И тогда этот святой человек выслушал его, подумал и сказал: «Скажи мне, пожалуйста, кого-то ты в жизни любил?»
0: Ну, хоть кого-нибудь
1: сказал,
0: ты любил?
1: «Меня это не интересует. Я такими вот вашими материальными этими вещами вообще не интересуюсь. Я настолько вот родился возвышенным человеком, настолько я продвинутый в духовном смысле, что вот это все это ваше вот новостное, это все мне не нужно».
0: Угу.
1: Он говорит: «Ну, ты все-таки вот попробуй вспомни. Может, какой-то был момент в твоей жизни. Может, кого-то ты любил. Может, маму там любил. Там, или какую-то собачку, может, там любил. Там,
0: угу.
1: Сестер, братьев». «О, нет. Это не ко мне. Я очень легко отношусь к этим отношениям, ко всем. Я знаю, что все временно.
0: Я не привязан.
1: Я к ним не привязан. Я не постоянно. Я знаю, что это все не постоянно. Вот. И я поэтому, меня интересует только путь к Богу. Как прийти к Богу?» Тогда у святого глаза наполнились грустью. Он на него посмотрел так печально и сказал: «Ну тогда помочь тебе невозможно никак. Сначала тебе следует познать, что такое любовь. Что такое любовь? Любовь – это служение, жертва ради кого-то, кого ты любишь. И это будет только первая ступень к пути к Богу. А ты хочешь сразу же не постиг в первую ступень, а хочешь сразу на последнюю, чтобы тебе дали ступень.
0: Угу.
1: Это невозможно так. Нужно сначала хоть кого-то полюбить, хоть немножечко, хоть чуть-чуть капельку. И тогда ты можешь вступить на эту первую ступеньку. И потом уже это будет начало дороги твоей пути к Богу».
0: Угу.
1: Видите, как интересно, святые люди говорят, рассуждают на эту тему.

В Германии открыли ресторан, где продают человеческие органы. Все законно, не беспокойтесь. Все очень хорошо организовано. Это доноры. Они продают за хорошие очень деньги. Почку, часть печени, часть легкого, просто кусок плоти откуда-то срезать. Хорошие деньги получают за это. Бесплатную медицинскую помощь. И там делают блюда. И там есть своя философия, что это очень полезно. Не просто там витамины особые такие, человеческие, знаете, а еще и то, что мудрость этого человека переходит к вам. Философия. Философия аборигенов Африки еще та. Они деда съедают на 90 лет с этой философией. 90-летие деда означает, что его съедят, чтобы мудрость перешла к нему. Он не умрет так просто. Не закопают, его съедят. Иначе мудрость уйдет в могилу. Все. Это их закон. Философия. Эту философию применяют сейчас в Германии, в одном ресторанчике. Пожалуйста. Официально все. А что тут? Никого не убивают. Все добровольно. Бесплатная медицинская помощь. Все довольны. В Китае консервируют абортированных детей, эмбрионы. Целое производство сделали. Полно-полно, очень доступно в любом магазине. В Японии не так давно правительство обратилось к ведущему ученому Японии. Вы знаете, что такое ведущий ученый Японии? Вы представляете, да? Что это за головы? Какие там технологии передовые вообще? Они мастера большие. И обратилась к ведущему ученому Японии с просьбой придумать что-то, что можно сделать с отходами канализационными Токио. Их там сотни тысяч тонн каждый день. Боже мой, там такие стоки. И как-то можно это использовать с пользой вообще для цивилизации? Подумай, ты ученый. Ученый взял, проанализировал все эти экскременты человеческие в Токио и выяснил, что там полезнейшие вещества. Там белки, там жиры, там гипофосфаты, там просто можно жиреть, знаете, вот. Вот когда свиньи едят воспринимание, такие жирные становятся, сильные, толстые, там очень много полезных. Единственная проблема, это просто запах и все вид. Он очень быстро это научился делать, этот ученый, этот технолог, он сделал, устранил запах, добавил кое-какие красители, уплотнил, пожарил, бифштекс, открыли, ресторанчик, пожалуйста. Их называют стул и тире эти люди. Их больше, больше и больше становится. Это вам некоторые примеры того, как происходит деградация. А раз в год в Ирландии дельфины заплывают в залив. Я не знаю, как их туда заманивают. Огромные стаи. И раз в год вся молодежь Ирландии почти практически выходит туда на берег и убивает их бесчеловечным образом. Их сотни и тысячи дельфинов. Просто кровавое море образовывается. Когда это показали в интернете, общественность ужаснулась. Некоторые сказали, зачем такая жестокость? Но там нашлись такие люди, которые тоже отстояли точку зрения. Вы что? Это же мужские качества утверждаются так. А как же вы докажете, что вы мужчина? Вы должны уметь убивать. Вы должны быть сильным, принимать решения. Это в совершеннолетие делается, понимаете? Это становится законом. И вот когда вы делаете это законом, то есть это полезно для вас, это хорошо для вас, ешьте, пожалуйста, испражнения, это очень хорошо, гипофосфаты, белки, жиры, понимаете? О чем вы думаете? Модифицированную пищу тоже ешьте, очень хорошо. Потому что ее даже черви не едят. Она даже не портится. Ешьте, пожалуйста. Ешьте все эти консервы, дышите этим воздухом. Наука все это объясняет. Этот образ жизни становится как бы нашим законом, нашим долгом. Видите, какой есть способ поднять это все на человеческую платформу? Это делается. Я имею в виду, что это делается. Так вот сейчас единственный способ не упасть в эту канаву, это сделать долгом высшие законы Бога в свою жизнь, прямо в быт принести. В свою пищу, в свою жизнь, в свою семью, в свои отношения. Поэтому в русских ведах это время описывается так. Нынешнее. В предсказаниях. В каждых ведах есть предсказания. В каждых писаниях есть какие-то пророчества, предсказания. Обязательно это что-то не писание. И в русских ведах говорится так об этом времени, что это будет конец света для темных и начало света для светлых. То есть конец света для темных и конец тьмы для светлых. Вот этот период времени. В силу того, что у нас появляется, видите, какой контрастный выбор. Малейшая неосторожность, вы можете пойти куда. Я живу уже не первый год, не первый десяток этой жизни. Здесь тоже есть люди опытные. Вы знаете, что если вы сделаете один поступок в молодости какой-нибудь, вы за него можете всю жизнь отвечать потом. Не так ли?

Человек не чувствует своих эмоций. Потеряна связь с Богом. Смотрите, эпоха Возрождения. Потеряна связь с Богом, потому что она уничтожена людьми, которые не имели никакого отношения к Богу и провозглашали себя людьми верующими, представляющими Бога. Вот первое, вот начало ада. Дальше, вместо того, чтобы отделить безумие людей, которые сжигали налево и направо живьем людей и бросали в пруды для проверки колдуний, красивых женщин, если она тонула, то значит она была не колдунья. Типа, жаль. Оказалось, нет. Но если плавала, как какашка сверху, да, то значит ее надо было выловить и сжечь. Чаще всего не надо было этого делать, потому что в основном тонули. Очень редкие плавали. Никто практически. Но пруды существовали во всех европейских городах больших. И я был в Ирландии. Да, и там есть мемориальное место, где там какое-то, вот около реки, где какое-то место, кого-то там на каком-то стуле куда-то погружали и что-то тоже проверяли. Но. И поэтому люди напуганы этим, отождествив сумасшедших, которые представляли религию, фанатиков, отождествив с религией, они решили смести все. Смести фанатизм и безумие вместе с религией. И вместе с религией ушло что? Ценность эмоций. И человечество провозгласило, что сейчас мы начинаем новую эру. Эру власти человека. Человек в центре внимания. Но человек состоит из эмоций. Это суть человеческой жизни. Но была провозглашена другая идея, что человек – хозяин природы, властелин природы. Что расширяя свои познания практические физики, математики, в астрономии, он действительно получает власть над миром. А вот эта вот фигня, которая там страх, гнев, что-то ненаучно. И самое интересное, что прошло несколько столетий, и только сейчас люди потихонечку начинают понимать, что мы наделали. Что наделали вообще? Что за наука? Мертвая наука. Сейчас ученые, благодаря технологиям и современной вычислительной технике, компьютерной технике, созданы системы, которые безболезненно и очень тонко отслеживают, что происходит в головном мозге. И они видят, что, оказывается, эмоции – это научно. Оказывается, разные центры отвечают за разные эмоции. То есть машина, головной мозг обеспечивает жизнь тонкой природе каждого из нас. Жизнь ума. Да. Страх, гнев, скорбь, стремление, желание, радость, восхищение. Это не только химия и гормоны. Да. Оказывается, головной мозг очень сложная машина. И процессирование информации, вот здесь копия головного мозга в понимании современных ученых. Да. Неплохая копия, гораздо лучше, чем мой мозг, точно я уверен. Я столько не помню, сколько помнит мой Samsung. Но я так быстро не могу обрабатывать информацию, никогда не смогу, скорее всего. Но, оказывается, это еще и эмоциональная машина. Это тоже машина. Эмоции тоже имеют свои законы и действуют по определенным принципам. Например, один из принципов. Если вы переживаете одну эмоцию, вы повиснете в этой эмоции, скорее всего. Если вы способны пережить все эмоции негативные, вы придете к позитивным эмоциям. То есть, переживать один страх – это значит прийти к разрушению психики страхом. Переживать одну скорбь – это значит полностью разрушить себя и повиснуть в скорби и заработать онкологию. Переживать гнев – это значит, долго не попереживаешь, полопаются сосуды, уедешь в кардиологическое или с инсультом уедешь в реанимацию. Все. То есть, ты не можешь переживать одну эмоцию, учись переживать все. Полный комплект эмоций. Мы с Тамарой ходим парой.

Однажды Иисус Христос спросил человека: ты знаешь, в чем разница между духовным человеком и обычным человеком? Ну да, духовный человек наверняка там молится, какие-то обряды совершает. Сказал: нет, не ведаешь истины. Разница в следующем. Что обычный человек, он делает какую-то глупость, он спотыкается, падает в лужу и продолжает лежать. Ну вот, я такой, ничего не получится. А духовный человек — это тот, кто, даже споткнувшись, встает, продолжает идти дальше. Потом снова падает. Встает, продолжает идти, снова падает. Идет, и постепенно перестает падать, он продолжает уже идти. Через какое-то время начинает бежать. Поэтому делать ошибки — это естественно. Просто нам нужно сделать правильные выводы и идти вперед. Стараться не повторять эти глупости. Тогда все наши какие-то ошибки станут фундаментом нашего дальнейшего роста. Нужно воспринимать это позитивно. Как есть кризис, с древнекитайского переводится как способность или возможность улучшиться. Да, мы где-то споткнулись, мы сделали какую-то откровенную глупость. Простите себя. Внутри себя подумайте, чему вас эта ситуация научила. И очень важный момент, что нам нужно делать выводы относительно себя, а не относительно этой ситуации или людей. Это самый главный вывод, который мы должны сделать. Что мне в себе нужно изменить, чтобы ситуация не повторялась? И чему эта ситуация меня лично научила? Какие качества мне улучшить, развить, усовершенствовать? Тогда мы будем прогрессировать. Мы очень сильно разовьемся. И вся ситуация раскроется, и мы встанем на новую ступень, мы усовершенствуемся. Нам нужно также прощать всех вокруг. Потому что каждый из нас хотел бы, чтобы люди не указывали нам на те ошибки, которые мы делали год или два назад. Правильно? Если мы вспомним некоторые свои собственные поступки, которые мы совершали 2-3 года назад или год, нам порой очень стыдно. И никто из нас не хотел бы, чтобы публично или даже индивидуально кто-то нам все это напоминал. Поэтому, если мы справедливы, есть определение справедливости, которое дается в Махабхарате. Справедливость значит поступать с другими так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Это определение справедливости. И это вселенский принцип. Потому что, когда мы не знаем, как поступить с другим человеком, поставьте себя на его место и подумайте. Если вы очутились в той же ситуации, в которой находится этот человек, какого бы отношения вы ожидали к себе?

помните там цель гьяна-йоги? Гьяна-йоги – это люди, кто развивает знания и таким образом философскими рассуждениями пытается осознать Бога. Они медитируют на безличный аспект Господа. Господь проявляется в трех аспектах. Как безличный абсолют, то есть это по-другому называется брамаджоти. Это сияние, исходящее от тела Господа. Ну, Писания говорят, что на самом деле другого света-то и не существует. Как на Земле любой свет – это преобразованная энергия Солнца. То есть любой источник энергии, какой есть на Земле, это все равно от Солнца забито. То есть если мы сжигаем уголь, это какие-то древние деревья превратились в этот уголь, правильно? Если мы используем там силу ветра, то это опять Солнце нагревает планету, и здесь начинаются какие-то явления, вызывающие этот ветер. Вот аналогичным образом весь свет во всех вселенных – это преобразованный свет, исходящий от тела Господа. С этим светом можно слиться, получить безличное освобождение. То есть те, кто этого желает. То есть есть категория людей, кто не хочет видеть в Боге вот личность. Второй аспект – это аспект параматмы. То есть в сердце каждого живого существа Господь проявлен в виде параматмы. Это одна из форм Господа, которая проявляется вот в обычной жизни, как голос совести, например. То есть когда мы слышим голос совести, это, как правило, голос параматмы. Иногда мы там задумываем что-то сделать, и нам изнутри бывает подсказка, что лучше это не делать. Но мы, допустим, все равно продолжаем делать и получаем отрицательный результат. И тогда вспоминаем, ну да, у меня же была подсказка из сердца, что лучше этого не... Промелькнула такая мысль. То есть Господь очень интеллигентное живое существо, поэтому Он не будет кричать нам и настаивать на своем варианте. Ну, как бы тихонечко он нам подсказывает. Это проявление параматмы. В любой практической религии можно на какой-то из аспектов ориентироваться. То есть тут есть варианты. Поэтому можно быть христианином, и в конечном итоге, если человека расспросить, то становится понятно, на что он это самое. К чему он ведет, какие у него потребности. Вот. Ну и последнее – это непосредственно проявление самого Господа как личностный аспект. Да. То есть параматма – это проявление Господа, оно очень многогранно. Это только я одну из форм назвал. На самом деле параматма пронизывает все материальное творение, буквально в каждом атоме. То есть что это означает? Как мы чувствуем свое тело, то есть если нас до ноги дотронутся, мы сразу чувствуем, что что-то дотронулось, правильно? Вот Господь также чувствует все творение. Если где-то что-то происходит, Он буквально чувствует это, как мы чувствуем свое тело. Он также чувствует всю Вселенную. И не одну, а все Вселенные. Вот. И Он знает, что происходит в любом из ее уголков. И это

Рамануджи, великий святой, к нему однажды пришел человек и сказал: «Рамануджа, я оставил все, чтобы прийти к тебе и учиться тому, как полюбить Бога. Дай мне инициацию». Рамануджа взглянул на этого человека и сказал: «Но полюбил ли ты кого-нибудь в этом мире?» Человек странно как-то взглянул на Рамануджу и сказал: «Ты не понял меня? Я оставил все мирское, чтобы прийти к духовному, чтобы постичь Бога, чтобы полюбить Бога. Я оставил все, дай мне инициацию». Рамануджа вновь посмотрел на этого человека, и в его глазах блеснули слезы, которые стали скапливаться там. И еще раз он спросил: «Но полюбил ли ты кого-нибудь в этом мире?» И человек вновь как-то странно взглянул на Рамануджу и сказал: «Ты не понимаешь меня. Я оставил все мирское, чтобы постичь Бога. Я пришел к тому, чтобы стать твоим учеником». Слеза капнула из глаз Рамануджи. Он посмотрел на этого человека с громадным состраданием и сказал: «Иди и вернись в мир. Если ты никого не полюбил в этом мире, как ты можешь полюбить Бога? Если ты не сделал первый шаг, как ты можешь зайти на вершину лестницы? Те отношения, которые даются нам в мире, те дела, которые нам уже даны, это наша доля, это наша сфера ответственности. И вот в этой доле, в рамках этой доли, в рамках этой сферы ответственности нужно учиться любить, а не пытаться сбежать от этих уроков, которые дает нам судьба и жизнь. Встать можно лишь там, где мы упали. Если вы отказываетесь от своих психологических проблем, они становятся только сильнее. Нужно идти вглубь этих проблем, принимать эти эмоции, не отвергать их к своим изначальным потребностям. Итак, нам дается деятельность в этом мире, чтобы мы учились любить, а не для того, чтобы мы зарабатывали плоды. Вот первое, о чем говорится. Плоды принадлежат Богу, а нам принадлежит право действовать. Запомните эту формулу. Плоды принадлежат Богу, а нам принадлежит право действовать. Нам принадлежит это право на свободу и на творчество. Любовь, она вне плодов. Любовь, она в душе. Поэтому, если вы, совершая деятельность, сконцентрированы на плоды, на то, чтобы получать плоды, здесь вы теряете себя как душа. Нужно учиться любить, а не наслаждаться.

Почему мы не видим Бога? Потому что мы его не любим. Мы не видим даже своих близких, потому что мы их тоже не любим. Человек на самом деле раскрывается только когда его любят. Мы можем раскрыться только когда вокруг есть энергия любви. Это секрет в этом. Вот, собственно говоря, теперь понятно, вот этот вот механизм кармы, как мы творим и так далее, это вот по сути своей вот этот вопрос. Но когда вот говорят, ну как же так, там что же у нас все это предопределено и так далее, нет, не предопределено, потому что здесь еще есть энергия, которая называется йога. Есть люди, которые живут по карме, есть люди, которые живут по йоге. Это другой механизм. Это к вопросу, вот когда ко мне подходили Оскар и Султан очень возмущенные, как это так, что даже все предопределено, мы поспим, мы против. Да? Но здесь все достаточно предопределено у тех людей, которые ничего не вкладывают. Ну все предопределено. Очень можно запрогнозировать. Вы же уже знаете, сейчас приду поздно, жена начнет то-то, то-то. Да? Ну так легко предсказать, да? Ну, поведение друг друга знаем, но просто... Сейчас я это скажу, она губы надует, потом дня два будет молчать, потом пойдет. О, сейчас луна начала, значит, полнолуние, сейчас тоже набычится, да? Очень все так предсказуемо, так легко. Мало кто может сказать, что, не знаю, знаете, у меня жена настолько, или муж настолько необычная личность, каждый раз он реагирует по-моему, я его совершенно не знаю. Вот Господь, он такая личность. Каждый раз реагирует по-моему. Его невозможно предугадать, его невозможно вообще как-то просчитать. Ему на самом деле очень интересно, как в Бхагавад-гите сказано, я сила сильных, я приключитель. Это все энергия. Представляете? Очень много людей, которые, вот я помню, как Дорджик говорил, а для меня Бог это горы, потому что я в горах рискую, и Господь с ним отвечает ему взаимностью. Но интересно, что как только он спускается на равнину, он о нем забывает. Да? Как будто его на равнине не существует. Но Бог говорит, ну нет проблем, как анекдот. Приходит, значит, к Богу. Ангел говорит, Господь, там к тебе пришел атеист. А, говорит, скажи ему, что у меня нет. Бхагавад-гите говорится, насколько ты мне открываешься и предаешься, настолько я тебе отвечаю. Ровно настолько. Вот просто проверьте, насколько вы к нему открыты. Вот ровно настолько он к вам. Потому что он не насилуется.

существует еще одна история. Всю свою жизнь Кабир прожил в Бенаресе. Был такой мудрец. И индусы верят, что кто умирает в Бенаресе, тот... Ну, такая тема у нас сегодня сразу спрашивает про смерть. Как-то я так даже не специально подбирал. Почему-то все о смерти. Кто умирает в Бенаресе, то обязательно попадает на небеса. И однажды, уже когда он стал старым, Кабир, он сказал: «Я хочу, чтобы меня ученики перевезли на противоположный берег, Магахар». Это считалась такая маленькая бедная деревенька на противоположном берегу Ганга. И считалось, что было такое поверье: кто умирает там, тот попадает просто прямо в ад. И он сказал: «Я хочу поехать туда жить теперь». Ученики сразу переполошились все: «Как? Да вы что? Вы сошли с ума? Нельзя туда перебираться. Вы же пойдете в ад прямо напрямую». Но он настаивал. Он сказал: «Думайте, что хотите, но я не хочу умирать в Бенаресе. Если я умру в Бенаресе, то вся слава достанется Бенаресу. Какая же мне, если я уйду в духовный мир из Бенареса, какая мне слава достанется? Слава будет Бенареса. А так я хочу умереть в Магахаре. И хочу посмотреть, как меня сумеют направить в ад». Очень интересно. Кабир настоял на своем. И ученики повезли его все-таки на противоположный берег. Он несколько лет прожил там, на том берегу. В конце концов, оставил это тело. И с тех пор, после этого, вот это предупреждение, которое было по отношению к Бенаресу, к Магахару, оно развеялось. Кстати, много-много веков люди были в полной уверенности, что там нельзя умирать, что пьешь в ад. Это было так вот у людей, как-то, знаете, вот люди очень впечатлением были от этого. И когда там умер святой такой человек, мудрец, то люди поняли, что можно и там умирать спокойно. И вот это предупреждение было развеяно им. И вот этот поступок его считается как акт сострадания к людям, которые его окружали. Был такой последний акт сострадания. Поэтому ученые люди и святые люди, видите, они до последнего пытаются приносить благо окружающим их людям и помогают им развеять предубеждения, стараются развеять невежество и несут свет в этот мир. И на его могильной плите было написано такие слова: «Я отправляюсь в рай прямо из Магахара». Однажды царь всю ночь охотился. Когда на утро он вернулся, его ждал учитель. Но царь решил: «Сначала я немного отдохну, а потом пойду встречусь со своим учителем». И когда он отдохнул, пришел к своему учителю, он сказал: «Учитель, у меня к тебе вопрос есть. Я немного поспал и видел сон, в котором я был нищим. Однажды я отправился в деревню попрошайничать. И увидел много других нищих, которые шли мне навстречу. Я шел в деревню, они шли из деревни. Я спросил: куда вы идете? Ты же разве не знаешь? Сегодня же день рождения у царя. Мы все идем к нему во дворец. Он будет раздавать много еды, одежды. И мы там идем всем... получить все это». Но он развернулся и пошел тоже туда. Думал: хорошо, я так отъемся там у этого царя. Пришел, ему дали одежду, дали ему еду. Но пока он ел, собака утащила его одежду. И он схватил палку и погнался за этой собакой, ловил ее долго, потом, значит, поймал ее, отобрал у нее одежду. И когда он проснулся, он не мог понять, кто он такой есть на самом деле. Бывает такое, знаете, у людей, когда просыпается, он не понимает, кто он такой на самом деле есть и где он находится. То ли он нищий, который пришел на день рождения к царю, то ли он сам царь, у которого сегодня день рождения. И он спросил: «Я, учитель, ответь мне, кто же я, царь или нищий тот, который во сне был? Я, говорит, не могу разобраться в этом». Учитель ему ответил: «И то, и другой сон. В настоящее время мы разговариваем тоже во сне. И весь мир спит. А сон означает попрошайничество. Каждый выпрашивает у Бога что-то свое. Цари тоже выпрашивают. Все попрошайничают. Но нужно проснуться человеку. Только тот, кто в сердце своем думает о Боге и служит Ему с любовью, только тот...»

0: гьяна или понимание «я есть часть Бога», правильно? Искра Бога, так или иначе, я некто, созданный по образу и подобию Бога. По частью не подразумевается механическая часть, а есть некое отражение изначального разума, который создал нас. И, соответственно, это должно формировать наше понимание. И, соответственно, из этого, какие качества у этой частицы, которая обладает этими свойствами? Какие свойства у нее? Какие качества? А?
1: Любовь. Бескорыстие.
0: Бескорыстие, любовь, еще что?
2: Сострадание.
0: Сострадание, еще что?
2: Смирение.
0: Смирение, бесстрашие и так далее. Это все наше понимание, понимание, которое должно прийти из глубины души, когда человек действительно понимает, что частица Бога. Вот. И, соответственно, тогда человек будет искать баллы или сила человека, его безопасность в чем будет находиться? В Боге, в отношениях с Богом, правильно? Человек будет себя чувствовать безопасно, если он живет таким образом, что его связь, что его отношения с Богом так или иначе укрепляются. И если наоборот он делает что-то, что разрушает его отношения с Богом, то как он будет себя чувствовать? Да, он будет чувствовать, что сила уходит. Он будет чувствовать это ослабление. Вот. Иначе говоря, если в реальности поставить центр правильно, то этот центр сможет придать нам определенную стабильность, стабильность нашей жизни, стабильность нашему бытию и всему тому, что мы делаем, некую уверенность очень большую. Но давайте по-другому, просто написать «эго» значит не написать почти ничего. Разумеется, это хорошо, мы можем сказать, я там частица Бога, еще что-то такое. Нам нужно реально понять все-таки, в этом ли мы черпаем свою безопасность. Правильно ли действительно, соответствуют ли наши источники безопасности и наши источники силы, наши источники уверенности этим представлениям о себе? Или все-таки мы хотим как-то по-другому это сделать? По-другому реализовать свою безопасность или утвердить себя. И если правильно помещать в центр что-то, то как по-другому это можно назвать? Как по-другому можно назвать центр, вокруг которого все будет вертеться? У нас есть эти сферы жизни. Вы предлагаете поставить себя душу. Это правильно. Но какова функция души?
3: Служение.
0: Совершенно верно. Почему функция души – служение?
3: Потому что часть.
0: Потому что я часть.
3: Конечно.
0: Часть может иметь самостоятельные функции?
3: Нет, не может.
0: Нет, не может. Она имеет функции только в составе целого. В составе целого. Это очень важная вещь. То есть я предлагаю поставить сюда слово «служение». Потому что служение и есть правильная расшифровка того, что значит, что я душа.

0: Мы с вами сейчас живем в обществе, ну, в котором усиливается вот эта подмена. То есть что, в чем заключается подмена? Подмена заключается в том, что вторичное понятие, оно делается первичным. То есть мы концентрируем свое внимание на праве. Это означает, что люди сейчас занимаются защитой своих прав. То есть человек думает, что ему нужно защитить свои права. От чего это возникает? Это возникает от того, что люди, которые его окружают, перестают исполнять свои обязанности. Очень просто. Как только мы начинаем концентрироваться на своих правах, мы перестаем исполнять свои обязанности, мы перестаем думать об интересах других. И когда это происходит, то наши права, наша сфера права, она уничтожается, все больше и больше разрушений происходит. Если раньше, например, люди могли спокойно, ну, ходить, допустим, им не нужно было даже закрывать свое жилье, да, потому что люди не покушались на... То есть люди исполняли определенные ответственные были, ну, ответственность была по отношению к собственности, интересам других людей. Сейчас мы вынуждены это делать. А люди сейчас, допустим, погружены в свои собственные интересы, поэтому нам очень трудно получить качественное медицинское обслуживание. Мы можем как бы заплатить серьезную сумму, тогда, возможно, нам есть на что рассчитывать. Но если мы просто придем за помощью, то навряд ли нам окажут квалифицированную помощь, потому что врач будет думать, а как же мои, то есть как же...
1: Это мой кошелек.
0: Как же мой кошелек, да, вот этот вопрос. Это связано вот именно с тем, что происходит подмена. В принципе, вот это слово «обязанность», оно зачастую, вот эта подмена, она зачастую возникает от того, что люди воспринимают слово «обязанность» как нечто внешнее по отношению к моему сознанию, к моей личности. То есть человек думает, что обязанности есть нечто, откуда идущее. Откуда идут мои обязанности? Почему люди не любят это слово?
2: Принуждение.
0: А? Принуждение. То есть это понятие обязанности, оно в какой в этом случае сфере находится? В какой части? То есть человек думает, что обязанности навязываются ему извне, что это нечто такое, что он должен делать просто потому, что если он не будет это делать, у него будут проблемы во взаимоотношениях с окружающим, он будет наказан. То есть человек идет исполнять свои обязанности, он встает, идет на работу, он идет для того, чтобы выполнять какие-то действия, но не всегда это продиктовано именно его личным осознанием, то есть его личной ответственностью. Зачастую это связано с давлением среды. И когда это происходит, человек исполняет какие-то вот эти свои обязанности, но он не ощущает энтузиазма. У него нет воодушевления, нет энергии, нет силы, да? Он чувствует некую опустошенность и бессмысленность тех действий, которые он совершает. Причина какая?
3: Подмена.
0: Подмена, безусловная подмена. То есть человек находится в бессознательном состоянии, выполняет свои обязанности бессознательно, на бессознательном уровне. И из-за этого, в действительности, из-за того, что человек таким образом действует, он не получает прав. То есть люди, которые его окружают, ему не доверяют, у него нет друзей, у него нет настоящей семьи. Потому что он действует безответственно.
4: Когда мы говорим о категории права, что то, которое дает общество, правильно?
0: Право – это то, что создает семья. То есть право мы можем получить только в семье, мы можем получить в обществе, которое является семьей. Если человек находится среди друзей, то есть он находится в обществе, в котором люди исполняют свою ответственность, да, то есть свои обязанности по отношению друг к другу, то тогда у нас прав хоть завались, как говорится. Понимаете? Есть такая в русском языке поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. А, некоторые говорят 100 долларов, это понятно. Это мы уже проходили.

0: Вот эти правила и ограничения дают нам возможность свободно ездить по дороге. Это очень важный момент. Свободными нас делают ограничения. Звучит вообще парадоксально. Но свобода приходит от выполнения ограничений. Что нам позволяет на 25 этаже выйти на балкон?
1: Ограничения.
0: Перила. А представьте, 25 этаж, нет перил. Выйдете на этот балкон? Я даже знаю, как вы будете выходить. На коленях. Как только есть ограничения, мы сразу же чувствуем свободу. Можем подойти, облокотиться на перила и смотреть вниз. Попробуйте так сделать без перил. Попробуйте ехать на дороге, если нет разделительной полосы. Если все едут, как свободные люди. А посмотрите, человек, просто человек берет ружье, выходит на улицу, стреляет в другого человека. Ему дают 15 лет тюрьмы. Другой человек выходит на улицу, тоже стреляет в человека, а ему дают медаль героя. Вы что между ними разница? Один из них принял какие-то правила. Один принес какую-то присягу. Один следует каким-то законам. Один из них военный, а другой гражданский. То есть, если гражданский выходит на улицу и непонятно в кого стреляет, его ставят в тюрьму. А если военный применяет оружие на войне, ему дают медаль. В чем разница? Один следует ограничениям, другой нет. Один берет скальпель и идет к вам с ним, и вы от него убегаете. А другому человеку со скальпелем вы платите деньги, чтобы он вас порезал. И долго проситесь, и уговариваете его. В чем разница? Один из них принял какие-то правила. Принес клятву Гиппократа, правильно? То есть он вот, да. То есть, как только появляются грамотные правила и ограничения, тут же появляется свобода, тут же появляется польза, тут же появляется возможность служить людям, тут же вот появляется некоторая сила. Что делает горную реку сильной? Горная река очень опасная вещь. Не купайтесь никогда в горных реках. Это очень опасно. Даже если вы очень хорошо плаваете, в горной реке все равно, что вы очень хорошо плаваете. Она умеет головой об камень. Она ограничена. Она ограничена. Она ограничивается скалами и тут же становится очень сильной. Поэтому, когда человек принимает на себя правильные ограничения, он очень сильным становится. Так же и та же семья. И в радости, и в горе. И в бедности, и в богатстве. И в здоровье, и в болезни. Обещаю быть вместе. И если они этому реально следуют, это очень сильная семья, это очень крепкая семья. Это свободная семья. А сейчас какое-то ложное понимание свободы ничему не следует. Ну давайте тогда. Раз мы такие свободные люди, ну попробуем сейчас пойти в магазин взять булку хлеба. Сразу же наша свобода закончится на выходе из этого магазина. Придут свободные люди и принесут одну очень несвободную штуку на руки. Браслетики. Они могут быть пластмассовыми, сейчас такие пластмассовые браслетики. Тут же раз и говорят, ты неправильно пользуешься свободой. У тебя неправильное понимание свободы. Поэтому первое, чему учат человека, его учат самоконтроль. Это основа образования. И если самоконтроля нет, весь мир разваливается. Весь мир. Так что только тот человек, который научился контролировать все свои желания, может развить себе настоящую любовь. Ведь если желание не контролируется, то это просто влюбленность. Тоже влюбленность, если нет контроля желаний. А значит, временность. Влюбленность — это временность.

Греховная деятельность, она очень хорошо описана в Гаруда Пуране. Там целая глава посвящена, что такое греховная деятельность. Я немножечко вам прочту, чтобы у вас было хотя бы маленькое представление, что это такое. Убийство людей, пьянство, употребление наркотиков, убийство животных, мясоедение, губители детей в чреве матери, любой вид воровства, те, кто не платит долги, кто присваивает себе вклады, отравители, зависть достойным людям, те, кто пользуется ошибками и умаляет заслуги другого, отвержение общества добропорядочных людей, тоже является грехом, те, кто презирает места паломничества, добрых людей, добродетельные поступки, учителей, кто пренебрежительно относится к священным писаниям, те, кто радуется при виде несчастья, кто пытается сделать счастливого несчастным, кто злословит, кто всегда злонамерен, те, кто не слушает хорошего совета и даже не прислушивается к словам священных писаний, кто самодоволен, горд, упрям, глуп. Эти и многие другие очень греховные, лишенные праведности, определенно идут в следующей жизни на низшие планеты, в ад. Те, кто не почитает своих отцов, матерей, учителей, наставников, священников, те, кто вероломно бросает своих жен, верных им, обладающих хорошими качествами, благородным рождением и честных, те, кто приписывает зло добропорядочному человеку и обращается с ним непочтительно. Вот этот список можно продолжать, продолжать и продолжать. Очень много всего можно понять. Но в каждом из нас, в каждом из нас уже есть определенная сила, которая называется совесть. Что такое совесть? Это Бог в сердце, который говорит, это плохо, это хорошо. И в принципе мы все с вами знаем, что что-то можно делать, а что-то нельзя делать. Это именно вот эта совесть нам подсказывает. Лучше не делай, это принесет тебе страдания. Итак, те, кто поднимается в гуну благости, он слышит совесть очень ясно. Вот этот голос и сердце он слышит очень ясно и очень... И пытается следовать наставлению. Те, кто находится в страсти и невежества, они практически его не слышат. Они просто чувствуют, как настроение ухудшилось, и все. А в невежестве человек вообще не слышит голос совести или голос Бога в сердце. И такие люди, они не знают, что есть хорошо и что есть плохо. Для них иногда наоборот кажется, что они думают, что... То есть у них приравниваются благочестивые деятельности, они путают греховную деятельность с благочестивой деятельностью. И такие люди, которые находятся в страсти и невежестве, они зачастую думают, то, что приносит прибыль и наслаждение, это хорошо. И этого надо добиваться всеми силами. И неважно, каким образом, убивать, грабить, у них нет ничего такого чистого, поэтому они хотят именно только это. И чем больше человек действует греховно, или совершает какую-то запрещенную деятельность, тем больше голос совести, исходящий из сердца, он отдаляется от нас, и мы его практически не слышим. С другой стороны, если мы совершаем благочестивую деятельность, то мы получаем вакцину именно от греховной деятельности. Именно эта вакцина заключается в том, что мы избавляемся от желания грешить. Понимаете, мы совершаем хорошую деятельность, и у нас пропадает желание грешить. И сейчас идет война. Это карма и викарма. Они между собой воюют. У вас прям, у каждого человека. В этом и заключается ваш дьявол. Дьявол не где-то на стороне бегает, вас ищет. Нет, он внутри засел и ждет. Он вас совращает. Он говорит, так же живут все. Так все живут. В чем проблема? Давайте так же жить. И этот дьявол внутри у нас все время подталкивает на греховную деятельность. И нам очень тяжело совершать благочестивую деятельность. Но так или иначе, чтобы совершать благочестивую деятельность, нужно общаться именно с благочестивыми людьми. Тогда у нас появляются все шансы заниматься благочестивой деятельностью и так достичь счастья в этом мире, которого все так...

секрет могущества ведической цивилизации заключается в том, что оно было построено по определенным правилам и законам. То есть в каждом обществе существуют какие-то законы, но древнее ведическое общество существовало под руководством древней ведической литературы, которая не является производством людей. То есть они называются апауруши. Апауруши — это на санскрите, на древнем языке, на котором были составлены эти самые веды, означает не человеческого производства, не человеческого происхождения, то есть не написанные каким-то автором. Другими словами, это божественное знание, или которое пришло к людям на нашей планете свыше. А свыше — это означает, что некие высшие силы дают это знание для того, чтобы мы гармонично могли существовать. Все признают тот факт, что мы не контролируем ситуацию в мире, хоть мы и провозглашаем себя царем природы, тем не менее мы понимаем, что случись цунами, землетрясения или какие-то более мощные стихийные бедствия, мы не подвластны их как-то модифицировать или контролировать. Все, что мы можем сделать, только разобрать завалы и спасти пострадавших. Но предотвратить или же обратить вспять мы не можем. Таким образом, мы признаем некую высшую волю над нами, и это справедливо, так и есть. Человек Тимирязев писал: «Наука никогда не пойдет в коносу и никогда не признает над собой некой сверхъестественной, а попросту говоря, неестественной или нематериальной силы». Ну, Коноса имеется в виду древний город в Риме, когда некий германский король Генрих IV поссорился с папой Римской и подговорил знать. В результате этого феодалы свергли его, и он посрамленный пошел в этот северный итальянский город и в лохмотьях нищего стоял 3 дня на ледняке и просил прощения у папы Римского, пока он его не простил. И этот город называется Коноса. Вот наука, по мнению Тимирязева, никогда не пойдет в Коносу и не признает свое поражение о том, что есть некие высшие силы. Ну, это его мнение, пожалуйста, мы не против, и оно имеет место быть в современной науке. Но вернемся к древневедам, которые имеют такое вот возвышенное происхождение, и они были составлены на древнем языке санскрите. Сами веды говорят о том, что во Вселенной, то есть они масштабно подходят к рассмотрению мира, не просто какая-то вот локальная страна или общность людей. Они говорят о масштабах Вселенной. И выходя за эти пределы, они рассматривают 4 больших закона этого мира вообще. Мы живем с вами в материальном мире, то есть здесь есть объекты, которые имеют структуру материи, она грубая, то есть трудно модифицируется, скажем, стол. Но есть тонкая материя, скажем, наша психическая энергия, при помощи которой мы взаимодействуем. Я сейчас с вами говорю, вы воспринимаете мою тонкую энергию, и по этому каналу переходит очень много информации. Я могу вам дать деньги, могу дать вам фрукты в руки, но могу дать некое знание, то есть тонкая энергия. Существует также материальная, конечно. Есть духовная энергия. Вот эти вот комбинации вот этих энергий определяет мир, как он взаимодействует, как он работает. И знание об этом как раз и содержится в ведах, потому что зачастую люди не понимают разницу между духом и материей, и поэтому сбиты с толку. То есть упор делается в современном обществе на материю. То есть у нас есть, как у людей постсоветского пространства, некий список ценностей. Машина, дача, квартира, хорошая зарплата. Ну, сами вы знаете, что нам нужно для жизни, для полного счастья. Однако, приобретая эти материальные ценности, мы видим, что счастье не прибавляется, и мало того, беспокойство усиливается. Так ведь? Ценность, я хочу сказать, вот это как раз буду говорить об отличии современного общества и ведической цивилизации, в том, что мы подменили понятия, произошли некие подмены. Как говорится, мы безмятежность променяли на безумие, мудрость на информацию, ценность на цену подменяли. То есть есть разница между ценой и ценностью. Ценности — это вечные составляющие, которые не девальвируют. Они никогда не падают рейтинг этих ценностей. В то время как цена — это категория варьируемая. Скажем, цена определяется количеством людей, готовых выложить некую сумму денег за этот предмет. И чем больше этих людей, тем больше цена. Чем меньше людей, тем цена ниже. То есть цена — это величина временная. Но ценности — это абсолютная категория, и мы хотели бы их возродить. Вот такая у нас стоит задача.

Человеческое тело не для этого предназначено, мои хорошие. Не для того, чтобы все хорошо было. Это жизнь страсти. Все хорошо было означает «было». Потому что в страсти хорошо не будет. Это длительный анализ. Я могу все лекции вам этому посвятить, чтобы разбить вашу эту концепцию. Но вы должны просто на слово мне поверить. Если вы не интересуетесь собой как душой, не интересуетесь молитвой, не интересуетесь служением другим, не интересуетесь работой над собой, не интересуетесь аскезами, встань пораньше, не пытайтесь понять, что надо кушать, а что нельзя. Если у вас нет этой идеи в жизни, то тогда счастья не будет точно. Почему? Потому что когда человек находится в страсти, у него психика, его психика имеет такую особенность. Он не открывает себя полностью никому. Только в глубоком открытии своего сердца другим возможна любовь. Да, люди находятся в страсти, они только играют в счастье. Потому что они зажаты своим страхом перед этим миром. Они хотят счастья в этом мире, но так как они себя душой не понимают, поэтому они зажаты. Они чувствуют себя телом, психическим телом. Люди в невежестве чувствуют себя грубым телом. Нужны грубые наслаждения. Еда, секс, сон, грубые. Люди в страсти хотят тонких наслаждений. Театр, там, кино. Ну, то есть они хотят тоже наслаждений, но психических уже. Не физических, а психических. А люди в благости не хотят наслаждений. Они хотят служить этому миру. Они хотят развиваться. Они хотят понять себя глубже. Люди в страсти, они вроде бы внешне живут хорошо, некоторые из них. Они улыбаются друг другу, они общаются хорошо, у них все нормально, как они говорят. Но понимаете, они не знают одной проблемы, что есть карма, которая приходит время, и людям становится плохо просто по судьбе. Или кто-то заболел, или обанкротился, или выгнали с работы, или не дают нормально жить там соседи, еще кто-то. Что-то произойдет. И когда у человека в страсти происходит вот эта штука у одного из семьи, второй рядом с ним жить уже не может. Потому что его концепция счастливой жизни разрушена. Ну как можно с больным человеком счастливо жить? Как можно с банкротом счастливо жить? С импотентом как можно счастливо жить? Как можно счастливо жить с тем, кто тебе не дает то счастье, которого ты хотел? Человек мучается, которого в какое-то время и уходит просто, и все. Он не может. Тем более, что человек в страсти, у него сама жизнь не предусмотрена для того, чтобы жить вместе долго. Потому что жить вместе долго возможно, если счастье идет изнутри. Ну, то есть надо что-то отдавать. Когда человеку плохо, близкому, ты должен что-то отдавать, а чтобы что-то отдавать, надо чтобы у тебя откуда-то приходило. То есть люди в благости, они берут счастье из духовного и отдают близким. Люди в страсти из себя счастье отдают друг другу, из себя. Они верят в то, что у нас все будет хорошо. Когда из себя нечего отдавать, тогда они страдают вместе, сколько могут, а потом расходятся. Если вы не интересуетесь духовностью, если вы по утрам не молитесь, не соблюдаете режим дня, если вы не думаете о том, как правильно питаться, если вы выпиваете под праздником, чуть-чуть подкуриваете, и у вас все нормально, хорошая работа, хорошая зарплата, если у вас хорошая, нормальная семья, знайте, что вам не стоит планировать жить долго друг с другом. Это невозможно. Потому что жизнь страсти при первой серьезной трудности разрушает отношения полностью. Близкий человек не может мучиться ради другого близкого человека, если он не в благости находится. У людей в страсти сердца каменные. Они не приспособлены для того, чтобы быть рядом с тем, кто страдает.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я
желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Это интересная закономерность. И то, что нам нравится, то, что нам не нравится, все это мы получили в прошлом. То есть в прошлых жизнях мы так или иначе получили вот это впечатление. На санскрите это называется санскара. Определенные впечатления получили. И теперь мы действуем в соответствии с этими впечатлениями. Это означает, что практически у нас нет свободы выбора в действиях. Потому что ум не дает нам познать, выйти из-за грани наших впечатлений с прошлых жизней. То есть мы сейчас будем действовать так, как по программе. Это называется на санскрите самскары, вот эти впечатления с прошлого. Это можно на примерах очень просто выяснить. Допустим, мы едем где-нибудь в троллейбусе. У нас есть шанс не заплатить деньги контролеру. Если мы хотя бы один раз это сделали, не заплатили, у нас появляется впечатление. То есть мы это сделали, любое действие, оно дает впечатление наш ум. Не заплатили. Впечатление отложилось в уме. И потом, в следующий раз, это впечатление, оно сидит в уме. Оно может всплыть через следующую жизнь, оно может всплыть прямо сейчас. И в следующий раз, когда вы уже едете, если вы еще раз не заплатили, это самскара, вот это впечатление, она еще больше усиливается. Понимаете, она еще больше разрастается. Мы это сейчас нам трудно понять, но на примере простом можно понять. В следующий раз нам опять хочется это сделать. Потому что впечатление в уме есть, и нам опять хочется не заплатить. Естественным образом появляется. Также связано с курением, также связано с алкоголем. Самскара есть, человек знает, что противно уже, все, невозможно, но не может прекратить. Вот эти впечатления с прошлого или вот эти самскара, они заставляют нас действовать так, как мы раньше действовали. У нас нет шансов действовать иначе. Мы будем есть те торты, которые нам нравятся. Мы будем общаться с теми, которые нам нравятся. То есть у нас практически нет свободы действий. У нас нет свободы выбора в этом мире. Потому что вот эти самскары не дают нам действовать иначе. То есть мы будем поступать так, как есть эти самскары. И наш ум можно сравнить с таким кругом. И в этом круге есть вот такие шарики маленькие. Вот эти шарики – это все самскары. Различные самскары от различных действий. Эти действия могут быть, ты кого-то ударил на улице там. Это тоже вот эти все действия, которые мы совершаем, они входят в наш ум и отпечатываются в нашем уме. И потом мы будем действовать. И даже мы знаем, что мы сейчас кого-то будем ругать или плохо себя вести, но мы ничего не можем с этим сделать, мы продолжаем так же делать. Нам не дают самскары. Чем больше самскары, тем не меньше шансов от нее избавиться. Понимаете? Мы просто будем так действовать, как и раньше действовали. И вот эти все наркотики, вот эти все занятия, там, вот, связанные с удовлетворением чувств, человек, он действует, он просто не может иначе. Просто не может. Он понимает, что это будет проблема для него, но он продолжает. Бывают хорошие самскары, конечно. Любое хорошее действие дает хорошую самскару. Любое плохое действие дает плохую самскару. Поэтому существует такой метод благости. Человек, он культивирует все благости. Тем самым в этом уме появляется маленькая хорошая самскара среди многих плохих. И постепенно, если мы ее расширяем, расширяем, она начинает постепенно вытеснять. Но это достаточно сложный механизм очистки наших самскар, потому что самскары, они накапливались с прошлого. Впечатления могут быть хорошие, вот эти самскары, хорошие и плохие. Чем больше хороших самскар, тем лучше человек по жизни. Чем больше плохих, тем хуже. Но даже у хорошего человека есть самскары определенные, которые мешают нам жить и которые мешают нам увидеть этот мир другими глазами. То есть этот ум – это как оболочка души. Вот душа находится здесь, и вот этот ум, чувство и разум, он покрывает душу, и мы смотрим на этот мир через призму вот этого разума нашего материального, через призму этого ума, как в зеркало, как в стекло смотрим. Если стекло грязное, наш ум грязный, да, то нам ничего не видно. Мы видим, что все плохо, все темно, все грязно. Когда ум очищается, то мы начинаем видеть, как вот через стекло на улице. То есть ясно все видеть начинаем.

Господь Кришна Арджуне. Икадыши – день аскезы. Это 11-й день после полнолуния и новолуния каждый месяц. Эти святые дни поста очень помогут любой искренней душе достичь освобождения от рождения и смертей даже в этой жизни. Икадыши дают человеку действительный вкус отречения, помогая оставить иллюзорное наслаждение чувств в этом материальном мире. Если возможно, в день поста надо избегать тяжелой физической работы, а совершать действия в преданном служении Господу и воспевать Его святые имена. Во время поста несбалансированные доши приходят в равновесие, пищеварительный огонь разгорается, состояние тела и ума нормализуется. Кроме того, достигается физическая легкость, здоровый аппетит и жажда, хорошее настроение и пищеварение, также сила и энергия. Аштанга Хридаям, Аюрведа. Как западная, так и аюрведическая медицина советуют поститься, чтобы сохранить и улучшить здоровье. Современные биологи и древние мудрецы соглашаются, что пост развивает человека физически и умственно. Пост в Икадыши предупреждает и излечивает многие болезни и помогает человеку прогрессировать на пути возвращения к Богу. Пост означает полное воздержание от еды и питья или же прием пищи один раз в день после полудня. А кто находит это невозможным, может есть, но беззерновую пищу. Она должна состоять из корнеплодов, кроме свеклы, фруктов, воды, молочных продуктов, сахара и овощей. Кто полностью постится в Икадыши, получит все заслуги этого священного дня, а тот, кто ест один раз после полудня, — половину. Если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

Однажды Бхимасена, младший брат Махараджи Юдхиштхиры, спросил великого мудреца Шрилу Вьясадеву, деда Пандавов, возможно ли вернуться в духовный мир без соблюдения всех правил и предписаний постов и кадыши. Бхимасена сказал, «О, высокомудрый дед, брат мой Юдхиштхира, моя дорогая мать Кунти и моя возлюбленная жена Драупади, так же, как Арджуна, Накула и Сахадева, полностью постятся в Экадыше и строго следуют всем предписаниям и правилам этого святого дня. Но я говорю им, что не могу жить без еды, потому что голод невыносим для меня. Я раздам щедрые пожертвования, буду правильно поклоняться Шри Кешаве, но я не могу поститься в день Экадыши. Пожалуйста, расскажи мне, как достичь этого же результата без поста». Выслушав эти слова, Шрила Вьясадева ответил, «Если ты хочешь попасть на небесные планеты и избежать адских планет, тебе, конечно же, надо соблюдать пост, как в светлые, так и в темные Экадыши». Бхима сказал, «О, великомудрый дед, пожалуйста, выслушай мой довод. О, величайший из муни, ведь я не смогу жить, если не поем хотя бы раз в день. Как же я останусь в живых, если я буду поститься и совсем перестану есть? Мой желудок сожжет изнутри огонь, называемый арика, огонь пищеварения. Только когда я ем досыта, огонь в моем желудке становится довольным. О, великий святой, я способен попаститься один раз, но прошу тебя, расскажи мне об Экадыше, который исключает все остальные Экадыши. Я буду преданно соблюдать этот пост в смиренной надежде стать достойным освобождения». Шрила Вьясадева ответил, «О царь, ты уже слышал от меня о различных видах предписанных обязанностей, таких как тщательно разработанные ведические церемонии. Однако в Кали-югу никто не сможет выполнить все эти обязанности как должно. И тем не менее я скажу тебе, как, практически не прилагая больших усилий, можно самой малой степенью аскезы извлечь максимальную пользу и в конце концов достичь счастья. Суть описанного в ведической литературе, называемой Пураны, состоит в том, чтобы отказаться от пищи как в Экадыше темной, так и светлой половины месяца. Кто постится в Экадыше, тот спасается от адских планет». Выслушав слова Вьясадевы, Бхимасена, сильнейший из воинов, пришел в ужас и затрясся, как баньяновый лист при сильном ветре. Испуганный он спросил, «О, дед, что же мне делать? Ведь я не могу круглый год голодать дважды в месяц. Прошу тебя, назови один день, голодая в который я получу наибольшее благо». Вьясадева ответил, «Ты должен поститься, избегая даже воды в Экадыше, приходящей в светлую половину месяца Джьештха, май-июнь, когда солнце проходит через знаки близнецов и тельца. Ученые мужи говорят, что в эти дни можно совершать омовение и ачаману для очищения. Но совершая ачаману, можно выпить количество воды, равное крупице золота, или столько, сколько может вместить одно горчичное зерно. Только такое количество воды должно помещаться в ладонь, сложенную в виде коровьего уха. Если выпить больше воды, можно опьянеть, как от вина. В это же время нельзя есть что-либо. Если этого не выполнять, пост будет нарушен.
Этот строгий пост действует с восхода солнца в Экадыше до восхода солнца в Адыше. Если попытаться очень строго провести этот пост, то легко можно достичь успехов в соблюдении всех 24 Экадыши целого года. В Двадаши преданный должен рано утром совершить омовение. Затем, согласно установленным правилам и предписаниям, и в зависимости от своих возможностей, он должен преподнести немного золота и воды достойным брахманам. И, наконец, он должен в радости почтить прасад с брахманами. Обхимасена. Тот, кто соблюдает этот Экадыши, тем самым получает воздаяние всех Экадыши года. В этом нет сомнений. А теперь, Пхима, послушай о воздаянии за соблюдение этого Экадыши. Всевышний Господь Кешава, держащий раковину, диск, палицу и лотос, сказал мне: «Каждый должен принять у меня убежище и следовать моим наставлениям». Еще он сказал мне, что соблюдающий этот Экадыши освобождается от последствий всех грехов. Тот, кто строго соблюдает пост Нирджала, Джиештха, Шукла, Экадыши, воистину получит то же воздаяние, что и за соблюдение всех остальных Экадыши. Обхимасена. В Кали-югу, век ссор и лицемерия, когда все ведические принципы будут уничтожены или в высшей степени ограничены, и когда не будет верного пожертвования и соблюдения древних ведических принципов и церемоний, как можно будет тогда очиститься? Но у человека есть удобный случай – поститься в Экадыши и освободиться от всех своих прошлых грехов. О, сын Ваю, что я могу сказать тебе еще? Ты не должен есть ни в темные, ни в светлые Экадыши, и не должен даже пить воду в особенно благоприятный день Джиештха, Шукла, Экадыши. О, Врикадара, каждый, кто соблюдает этот Экадыши, получит то же воздаяние, что и совершающий омовение во всех местах паломничества, раздающий все виды милостыни и соблюдающий все темные и светлые Экадыши. В этом нет сомнения. О, тигр среди людей! Кто бы ни постился в этот Экадыши, истинно станет великим и достигнет всего – богатства, силы и здоровья. И в страшный момент смерти ужасные ямадуты, лица которых желты и черны, которые потрясают огромными дубинами и вертят в воздухе мистическими веревками паша, не смогут приблизиться к нему. Скорее, такая преданная душа будет взята в высшую обитель Господа Вишну вишнудутами, чьи трансцендентно прекрасные тела одеты в пышные желтые одежды, и каждый из которых в своих четырех руках держит диск, палицу, раковину и лотос. Достичь всех этих благ можно, точно соблюдая этот очень важный Экадыши и избегая даже воды. Когда пандавы услышали о благах, которые достигаются соблюдением Джиештха, Шукла и Экадыши, они решили соблюдать его точно так, как Шрила Вьясадева объяснил их брату Бхимасене. Все пандавы соблюдали его, воздерживаясь от пищи и воды. И поэтому этот Экадыши теперь называют Пандава Нирджала Двадаши. Шрила Вьясадева продолжал: «О, Пхима, соблюдая этот Экадыши, ты избавишься от всех грехов. Ты должен так молиться Верховной Личности Бога, Господу Шри Кришне.
О Господь всех полубогов! О Верховная Личность Бога! Сегодня я буду соблюдать Экадыши, не принимая воды. О безгрешный Ананта! Я прерву этот пост на следующий день в Двадаши. С этого момента, чтобы избавиться от грехов, преданный должен честно соблюдать пост Экадыши с верой в Господа и полностью контролируя свои чувства. И неважно, равны ли грехи горе Сумеру или холму Мендарачала, если он или она соблюдает этот Экадыши, то грехи уменьшаются и сгорают дотла. Такова великая сила Экадыши. О лучший из царей! Человек должен в этот Экадыши также раздавать в милостыню воду и коров. Если по каким-то причинам он не может этого сделать, то ему следует дать достойному брахману какую-то одежду или горшок воды. Ведь воздаяние, получаемое только за раздачу воды, равно тому, что получают за раздачу золота 10 миллионов раз в день. О Бхима! Господь Шри Кришна сказал, что соблюдавший этот Экадыши должен совершить священное омовение, дать милостыню нищему, повторять святое имя Господа на джапа-мале и совершить какое-либо из рекомендованных жертвоприношений. Совершив это, он получит вечное благо, и нет нужды совершать какие-либо другие религиозные действия. Соблюдение только одного этого Экадыши приведет человека в высшую обитель Шри Вишну. О лучший из Куру! Если кто-то жертвует в этот день золото, одежду или что-нибудь еще, воздаяние им получаемое вечно. Запомни, тот, кто съест хоть зернышко в Экадыши, оскверняется грехом. И грехом является любая еда. Из-за этого он уже становится собакоедом и после смерти будет страдать на адских планетах. И тот, кто соблюдает священные Джиештха Шукла Экадыши и раздает пожертвования, обязательно достигнет освобождения от повторяющихся рождений и смертей и попадет в высшую обитель. Соблюдение этого Экадыши, который совпадает с Двадаши, освобождает от ужасного греха убийства брахмана, употребления алкоголя, зависти к своему духовному учителю и невниманию к его наставлениям, а также лжи. Слушай дальше, о лучший из живущих. Любой мужчина или женщина, точно соблюдающий этот пост и поклоняющийся Всевышнему Господу Джалашаи, тому, кто спит в воде, и подносящий на следующий день достойному брахману лучшие сладости, и жертвующие коров и деньги будут настолько угодны Всевышнему Господу Васудеве, что 100 их предков попадут в обитель Господа, даже если они были грешниками, имели дурной характер или даже были самоубийцами. Воистину, тот, кто соблюдает этот Экадыши, возносится на дивном летающем корабле в обитель Господа. Тот, кто в этот день даст брахману кувшин, зонт или обувь, попадет на небеса. Воистину, тот, кто просто слушает это прославление, также попадет в трансцендентную обитель Господа Шри Вишну. Тот, кто совершает обряд Шрадха, поминая предков в день новолуния, того называют Амавасья, особенно если это происходит во время солнечного затмения. И тот, несомненно, достигнет великого воздаяния. И то же воздаяние заслужит и просто слушающий это святое повествование. Так силен и дорог Господу этот Экадыши. Также следует очень тщательно чистить зубы, не принимать пищи и питья, соблюдая этот Экадыши
для удовлетворения Всевышнего Господа Кешавы. В день после Экадыши надо поклоняться Верховной Личности Бога в облике, известном как Тривикрама, предлагая ему воду, цветы, благовония и ярко горящий светильник. Затем преданный должен от всего сердца сотворить молитву. «О Бог богов! О Избавитель всех! О Хришикеша, властелин чувств! Милостиво даруй мне освобождение, хоть я и не могу предложить тебе ничего, кроме этой скромной чашки, наполненной водой». После этого преданный должен пожертвовать чашу с водой Брахману. Обхимасена, после соблюдения этого поста Экадыши и раздачи в милостыню рекомендованных предметов согласно своим возможностям, преданный должен накормить брахманов и затем молча вкусить прасад. Шри Вьясадева завершил: «Я очень настаиваю на том, чтобы ты соблюдал пост в этот благоприятный, очищающий, уничтожающий грехи Двадаши именно таким образом, как я тебе рассказал. Так ты полностью освободишься от всех грехов и достигнешь высшей обители». Так заканчивается повествование о славе Джиештха Шукла Экадыши или Пхимасена Нирджала Экадыши из Брахма.

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

ведическая литература описывает многообразие видов жизни во Вселенной. И, в частности, говорится о том, что существует определенное многообразие, которое исчисляется конечным числом видов различных разновидностей жизни. 8 400 000 форм жизни описывается в Ведах как основные существенные виды, которые, как бы, формы жизни, которые даны для того, чтобы реализовать различные желания, качества и так далее. Веды описывают огромное количество форм жизни. Многие из них мы не находим сейчас на Земле, но они имеют место в других частях Вселенной. Итак, веды предназначены для людей или формы жизни, которая им играет особую роль. То есть вот веды как бы дают представление о том, какую роль занимает человеческая форма жизни в многообразии живых существ. И здесь вот тот вопрос, который часто всплывает, вопрос о происхождении жизни, о том, как эти виды жизни взаимодействуют, есть ли какие-то взаимосвязи закономерные, есть ли эволюция, вот это то, что волнует людей. И прав ли Дарвин, который утверждал, что, исследуя перелеты птиц между островами в океане, он сделал гипотезу о происхождении эволюции видов жизни. Так вот, выясняется, что, согласно ведам, они делают такое утверждение, что различные формы жизни возникли не как последовательность, такая вот, исходя, эволюционируя один из другого, а как единое одновременное творение. То есть все многообразие было создано практически одновременно. То есть были даны эти возможности. Это удивительно, и это современная наука не может не подтвердить, не опровергнуть. Это реальность такая. Потому что многие эмпирические исследования подтверждают это, но для того, чтобы сделать такой глобальный вывод, у современных ученых не хватает средств. Итак, 8 400 000 форм жизни. Из них говорится, что человеческих 400 000. То есть человек – это не одна форма жизни. То есть там есть еще масса разновидностей, масса форм существования человека, которые различаются уровнем сознания, строением тела и другими характеристиками. И веды предназначены для человека, потому что человек – это венец творения, это как бы совершенство творения, в котором, согласно самим ведам, имеется возможность разрешить самые глубокие фундаментальные проблемы существования, ответить на все самые глубокие серьезные вопросы, которые может человек поставить себе, и на которые, к сожалению, до сих пор современное мировоззрение и наука не дают внятных и вразумительных ответов. Так веды говорят, что человеческая жизнь – это особая форма жизни, предназначенная для самоосознания, для самосовершенствования, для познания истины о своей внутренней сути и истине об абсолютной сути, или ее называют на санскрите «браман», то есть то, из чего все исходит. Есть такое произведение ведическое, которое очень известно, оно называется «Веданта Сутра». И в «Веданта Сутре» описывается в форме сжатых утверждений вся суть философии вед. То есть все, что можно понять или представить вот в форме философских вопросов, ответов, в сжатой форме изложено в «Веданта Сутре». И «Веданта Сутра» начинается с известного афоризма «Атхато брама джигьяса». То есть человеческая форма жизни специально предназначена для того, чтобы задавать вопросы об абсолютности.

Итак, каково было социальное устройство ведического общества? Это общество, прежде всего, в нем были установлены цели, которые стремляли человека к осознанию Бога. То есть это было богоцентрическое общество. В отличие от этого, наше время, в котором мы живем, это отсутствует. Практически нет социальных систем в мире сейчас, где эта цель была бы провозглашена и утверждена, и была бы руководством к действию современными людьми в различных странах, в том числе и в России. То есть это считается осознание Бога и духовное развитие человека, это считается более или менее частным делом гражданина. Особенно люди как бы не воспринимают это как какой-то общественный процесс всего общества в целом. Ведическое устройство было основано на вот этом миропонимании, мироощущении богоцентрического общества. И различные части общества или группы полагались, что они сотрудничают во имя достижения осознания Бога. В одном из произведений Вед, Риши Упанишад, первые стихи говорят: «Все живое и неживое в этой вселенной управляется Господом, им принадлежит Ему. Поэтому надо довольствоваться только самым необходимым, тем, что выделено нам как наша доля, и не брать ничего другого, хорошо зная, кому все это принадлежит». Так формулируется принцип Ишаваси, или подчинение высшему, тому, кому все принадлежит, Иши или Ишвари. Итак, в этом обществе, это общество называлось Варнашрама Дхарма, такое сложное слово. Варна, Ашрама, Дхарма, три составляющих. Под Варном понималось социальное деление, то есть деление общества в соответствии с социальными качествами людей. В этом отношении ведическое общество было основано на вот естественном разделении людей по их качествам, или варнам, варны или социальные клады. Эти четыре группы или социальные подразделения включали: первое — браманов, которые выполняли функции учителей и духовных наставников в обществе. Второе – это кшатри, администраторы и воины. К этому же подразделению относились цари, в нынешнем понимании это президенты, премьер-министры, то есть те, кто руководят обществом. Третье варна – это вайшьи, это фермеры, торговцы, те, кто занимается банковским делом, или в современном понимании можно говорить, как, скажем, класс буржуазии, те, кто занимается, по сути дела, производством прибыли в обществе, создают какие-то ценности, охраняют наиболее важные, существенные. С точки зрения Вед было очень важно, что вайши защищали коров и возделывали землю. И четвертый класс или четвертая варна – это шудры, рабочие, ремесленники и те, кто помогали первым трем классам в осуществлении вот этой миссии богоцентрического общества. Эти подразделения не являлись политическими или социальными фракциями, но они представляли собой естественные категории людей, которых, собственно, можно обнаружить в любом обществе. И мы видим это. В любом обществе есть интеллектуалы, те, кто руководствуются добрыми намерениями, добродетелю или сатва-гуной. Сатва-гуна означает гуна благости. И важную роль в этой системе играли также цари. Это то, что относилось к разряду кшатриев. Царь в то время должен был обладать возвышенными качествами, и он должен был знать, как управлять обществом, указывать цель этому обществу, организовывать жизнь людей таким образом, чтобы все общество, люди в нем выполняли свои обязанности. Обязанности также называются дхармой. Это другой санскритский термин – дхарма. И в обществе также существуют, как я уже сказал, предприниматели, торговцы, движимые достижением экономического благосостояния, богатства. Существенно отметить здесь то, что эта система варнашрама работала 5000 лет назад. Она была работающей, управляющей на земле. Это была единая система управления, когда на земле был один царь. Махабхарата описывает состояние земли 5000 лет назад, где вот эта вот система устройства социального была проявлена.

совсем не знал. Он приносил тебе букеты с обычной полевой травой. В деревне в шляпе разодетый стоял с баяном над рекой. Он танцевал смешно и странно, и ты сердилась, что он пьян. Когда спалить была готова не только шляпу,

вроде как шутя. И лес пред ним стоял немея, захлебываясь от дождя.

параллели. Языковое сходство. В русском языке и санскрите, языке, на котором написаны индийские веды, очень много параллелей. Грамматических. Мне их надо оценить очень сложно, поэтому просто слова будем сравнивать, и вы увидите, как они очень похожи. Я сначала буду слово на санскрите произносить, а потом русскую, параллели вам. Начнем сверху. Бога. Бог. Санскритское слово по-русски. Бог. Матри. Санскрит. Матерь. Пати. Батя. Братри. Брат. Джива. Живой. Двара. Дверь. Суха. Сухой. Хима. Зима. Снеха. Снег. Васанта. Весна. Плава. Плавать. Прия. Приятный. Нава. Новый. Тава. Твой. Этат. Этот. Тогда, тогда. Света. Свет. Тама. Тьма. Сканда. Бог войны. Скандал. Русский. Сканда. Свакар. Свекор. Дада. Дядя. Дура. Дурак. А вот шедевр. Русское слово «медведь». Да? На санскрите звучит как «мадуведа». Мадуведа. Маду – это мед. Веда знает. Знает, где мед. Ведает мед. Медведь. Вак – вякать, говорить. Адха – ад. Рада – радость. Не правда ли похоже? Это вам только часть. Есть такие серьезные исследования, параллели между санскритом и русским, что диву даешься. Это я вам просто выбрал несколько таких. Географические названия, топонимы так называемые, они живут дольше всего. Вы можете сейчас что угодно переименовывать. Как там улица Центральная в Владивостоке называлась? Светланская. Да? До сих пор называют ее Ленинская. Есть такая бухта, Шамара называют. Хотя называли ее официально уже Лазурная. Как все говорили, поехали на Шамару, так и говорят, поехали на Шамару. Топонимы переживают века. Их невозможно так просто ввести, мы решили переименовать. В памяти людей топонимы живут очень и очень долго. Вот. И вот эти вот топонимы, названия географических мест, они как раз тоже сейчас нас выведут на интересные вещи. Вот я буду переводить вам географические названия на территории современной России и СНГ. Ария – город Екатеринбургской области и Нижегородской области. Два таких. Мокша и Кама – реки в Мордовии. Мокша обозначает освобождение, Кама обозначает любовь, страсть. Санскритские слова. Мокша – Кама на территории Мордовии. Притоки Камы – Кришнила и Харила. Вот так. Прямо сейчас так называются. Притоки реки Камы. Сома – река возле Вятки. Сома обозначает луна или небесный нектар еще. Индра – озеро в Екатеринбургской области. Раманы – населенный пункт в Азербайджане. Майя – город возле Якутска. Падма. Падма означает лотос на санскрите. Падма и Ганга – реки в Архангельской области. Прямо сейчас так называется. Падма и Ганга. Аркаим. В 86 году на Южном Урале был найден такой город интересный, который был построен по ведическому принципу архитектуры. Ведические города строились либо в форме квадратов, свастик, вот таких свастиков, вписанных в квадрат, потому что это благоприятный символ, либо в форме такой как бы спирали, раскручивающейся из центра, спираль 3,5 оборота. По этому принципу построен Аркаим, этот город на Южном Урале, потому что эта спираль – это символ Вишну, 3,5 оборота. У Вишну на груди этот вот такой значок, спирали, как бы такие золотые завитки, волосы. И они символизируют богиню удачи, Лакшми.

Изначальный источник всего. Но ничего не привлекает этот зеленый мир.

впоследствии забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

Мы сейчас будем говорить о том, как развивается неконтролируемое вожделение, стимулируемое искусственно мужчиной и женщиной. То есть женщина способна привлечь к себе чувство мужчины, это понятно. До какой степени она должна это делать? Вот это самый важный момент в цивилизации, управления миром, потому что миром управляет только сексуальная энергия, исключительно. Она самая сильная, самая могущественная. То есть мир управляется просто длиной юбки женщины. Какой хороший, тонкий секрет, простой. Цари мира прошлого знали этот секрет. Они знали, что если нужно стимулировать, немножко ускорить материальный прогресс, нужно немножко стимулировать сексуальное желание в обществе. И люди активизируются. А если слишком много ссор, конфликтов в обществе, нужно успокоить это чувство, отрегулировать. Люди умиротворятся. Все просто. Видите? А мы говорим, политика, экономика, вожделение всем руководит. Вот какая силища. Давайте посмотрим, что же происходит с человеком, когда его вожделение не контролируется. Эта сила может быть позитивной, великой силой, а может стать разрушительной силой, страшнее любого ядерного оружия. То есть уничтожит личность вообще. Не просто тело в пепел превратит, личность аннулирует. Вот представьте, вот тут у меня есть стакан для опыта с водой. Стакан – это моя супружеская жизнь, рамки супружеской жизни. Согласны, что это некоторые рамки для вожделения? Брак, так? Я должен сохранить верность. А вода – это вкус моей жизни. Пример. Ну, вот любовь, отношения в семье, интимные отношения. В браке, так, это нормально, допускается. Это законно, все хорошо. Теперь смотрите, я буду лить сюда воду, вот этот вкус, желая получить больше и больше наслаждений. Стакан наполнится до краев, а я продолжаю лить. Что произойдет? Понятно, вода переливается через край. За пределы семьи выходит вожделение. Мне очень быстро надоедает моя жена, и мне нравится чужая жена. Сильно вдохновляет. Своя уже не так интересна, вот чужая очень даже интересна. И такое сильное желание, понимаете, что вот очень хочется. Вообще нельзя это делать, но если хочется, то чуть-чуть иногда можно, если никто не знает. Итак, в таком обществе, где чувства не контролируются, не регулируются, камы, вожделение, негласный такой как бы закон существует. Ну, бывают там какие-то связи на стороне, ну, случается с каждым человеком, ну, ничего страшного. Иногда ко мне подходит женщина после лекции и с таким лицом, знаете, вот полумертвым. Я говорю, жить не хочу. Я уже знаю, о чем они говорят. Муж нашел другую женщину. Практически с каждой женщиной это бывает. Почему он теряет интерес? Не регулируются отношения в семье. Пресыщаются очень быстро, утомляются и становятся неприятными. Знаете, что пишут веды? Я бы сказал, что пишут веды, а вы уж выводы сами принимаете. Я не говорю, что это навязывается всем правила, но интересно, как люди жили в прошлом, в семейной жизни. Если вы хотите, чтобы ваш муж хорошо работал, был творческим, был нежным, имел платонические чувства к вам, ценность, то сексуальные отношения в семье допускаются раз в месяц. Вся остальная энергия идет на культуру, трансформируется. На творчество, на платонические чувства, на эти тонкие отношения, на умение общаться глубоко друг с другом, близко понимать друг друга. Вот на такое, на культуру брака. Сейчас люди все меньше и меньше могут общаться друг с другом. Если бы не сексуальная жизнь, им бы не о чем было часто поговорить. Знаете, почему люди не понимают друг друга? Потому что сексуальное желание закрывает их личность. Сейчас на Западе психологи проводят курсы, чтобы молодые люди месяц, в течение месяца прошли эти курсы и обучили семейной жизни. И одно главное условие. Только тот, кто соблюдет это условие, может пойти на эти курсы. Что в течение этого месяца никакой сексуальной жизни. Тогда он расскажет, кто вы, кто она, и вы сможете понять друг друга за один месяц до брака. Прекрасным образом сможете. Но сексуальная жизнь мешает понимать друг друга. Сейчас психологи делают такие тесты. При одном условии, что сексуальной жизни ни намека не должно быть.

Социологи всех стран мира ломают голову над проблемой, которую они назвали «русский крест». Суть проблемы очень проста. В 1965 году в Российской Федерации смертность на тысячу составляла 6, а рождаемость – 20. А спустя 35 лет, в 2000 году, все поменялось с точностью до наоборот. Рождаемость – 6, а смертность – 20. Они соединяют эти точки, получают крест и начинают обсуждать проблему, что же случилось с русским народом на рубеже тысячелетий, что он из цветущей нации превратился в вымирающее сообщество. На самом деле русский крест выглядит совсем по-другому. Действительно, в 1965 году смертность на тысячу в России составляла 6. Это был самый низкий уровень смертности в мире, и это подавалось как достижение нашей медицины. Но вдруг смертность начала резко расти, и в 1980 году достигла 12 на тысячу. Это была катастрофа. За 15 лет в 2 раза вырос уровень смертности у нас в стране. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это эхо войны. Якобы в войну народ натерпелся, пришло время массово умирать, так что все нормально. Но с 80 по 85 год смертность застабилизировалась, и вдруг в 85 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вниз, и в 87 году достигла своего естественного минимума 6 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вверх, и в 94 году достигла 20 на тысячу. Ну и сейчас где-то вот в районе 15, в разных регионах российских по-разному, смертность болтается. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Такого в истории науки еще не было. Но судите сами. В 65 году рождаемость в Российской Федерации была 20 на тысячу. Это было 2-е место в Европе по уровню рождаемости после Албании. И это подавалось как достижение нашего образа жизни. Но вдруг рождаемость начала резко падать, и в 80-м году достигла 14 на тысячу. Это тоже была катастрофа. Никто не мог предполагать такого резкого снижения рождаемости в России. Необходимо было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Сказали, что это следствие урбанизации населения. Якобы народ начал массово переселяться из деревень в города, а в городах якобы не до рождения детей, так что все нормально. Но с 80 по 85 год рождаемость застабилизировалась, и вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошел неслыханный за всю историю России демографический взрыв. Рождаемость резко пошла вверх, и в 87 году достигла 20 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего рождаемость резко пошла вниз. В 91 году рождаемость пересекла смертность, и в 94 году вышла 6 на тысячу. Ну и сейчас она где-то в районе 10 болтается. Последние пожарные меры правительства, материнский капитал как-то немножко приподняли уровень рождаемости. Вот он, русский крест. Все произошло за 6 лет. С 88 по 94 год. Мы из цветущей нации превратились в вымирающее сообщество. Как объяснить? Объяснение, как выяснилось, лежит на самой поверхности. Если я нарисую график душевого потребления алкоголя в России, а это объективный показатель уровня пьянства, за год берется все выпитое пиво, вино, водка, выделяется чистый спирт, складывается и делится на все население. Так вот, если я возьму график душевого потребления, нарисую, то он почти точка в точку совпал с кривой смертности. Судите сами, в 65 году пили 6 литров чистого спирта на душу населения в год. Смертность 6 на тысячу. В 80-м ровно вдвое вырос алкогольный рынок. 12 литров, смертность 12. С 80 по 85 год застабилизировали алкогольный рынок, застабилизировалась смертность. И вот вам результат антиалкогольной кампании 85-88 года. Закрывали заводы, закрывали магазины. Душевое потребление снизилось до 5 литров. И смертность вышла на свой естественный минимум 6 на тысячу. Но в 88 году к власти у нас в стране пришли силы, которые были враждебно настроены против политики отрезвления. Впоследствии выразителями этих сил стали такие одиозные фигуры, как Чубайс, Гайдар. Они предполагали провести в нашей стране приватизацию. А один из переводов французского слова «приватизация» – это ограбление. Необходимо было ограбить общенародную собственность и присвоить кучке олигархов, имена которых у всех на слуху. А как вы понимаете, ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового.